0: Это...
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере, неправильный.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

задушить, нужен доктор, чтоб чувства умолкли, удалите осколки. Колыбельная лалабай, я не верю в твои слова, так и знай, не смогу я забыть твоего прощай, не смогу простить.

дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобой, навеки с тобой.

Я бы смог ее найти, остаться навеки с ней навеки. Но эти жгучие мосты

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио.
1: I always been wanting a girl like you. Fine, love.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Поиграй, Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

8:03 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утречко, да еще и субботнее. Сегодня у нас 30 мая. Да, подходит май уже к завершению. Осталось только сегодня, завтра пережить и все. И, собственно говоря, лето. А чего вы еще ждали, что лето не наступит? А вот оно наступает уже вам на пяточки. Так что готовьтесь, жара уже близко. Ну а пока температура еще вполне себе приемлемое, нужно успеть насладиться сегодняшним днем и чем-нибудь интересным позаниматься. Не знаю, может быть, сходить погулять в парке, может быть, просто на море съездить, может, кто-то шашлыки будет делать, а может, кто-то просто будет весь дома, день дома валяться и все равно тем самым хорошо проводить время. Это совершенно не важно, главное, чтобы вы кайфовали от жизни, потому что живем мы всего один раз, и нужно насладиться ей по полной программе. А выходные бывают так редко. И такие долгожданные они. Ну что, сегодня предлагаю отметить еще один праздник. Вот, знаете ли, в субботу у нас с вами есть тоже традиция, как, в принципе, в любой день. Обсуждаем, какие праздники сегодня отмечаются. И не поверите, но сегодня день окрошки. И в разных кухнях мира народов существует холодный суп. В Испании, к примеру, это гаспачо, приготовленный из перетертых свежих помидоров. В Болгарии кефирный таратор какой-то, в Узбекистане чалопа, и во многих других странах, конечно же, есть еще вот такие супы. Однако из самых популярных блюд среди постсоветского пространства, которые подаются холодными, является именно окрошка. Ее чаще всего готовят весной и летом, а вот как раз мы на этом рубеже весны и лета, потому что с приходом тепла на столе появляются свежие огурцы, редис, укроп, зеленый лук. Что вы там добавляете в окрошку? А ну, признавайтесь. И в честь популярного блюда придуман гастрономический праздник День окрошки, который отмечается именно 30 мая, то бишь сегодня. И рецепт холодного супа корнями уходит в далекое прошлое, когда крестьяне издревле употребляли простые блюда, приготовленные из овощей. Редьку с луком на квасу, тирой сухарей, хлебных корок, растительного масла, лука на простокваше. Со временем их рецепт стал напоминать современный вариант окрошки. И в блюда начали добавлять репу, картошку, яйца, грибы, да, чтобы вы понимали, мясо или рыбу. А в книге, вышедшей в 1816 году, для приготовления рекомендуется использовать птиц домовых и диких, кур, тетеревов, индейку. Да, где сейчас тетерева или индейку найдешь? Не, ну индейку, понятно, вот тетерева. И в качестве жидкой основы выступал не только квас, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, свекольный бульон, разбавленный уксус, к примеру. И к традиционным ингредиентам, овощам и мясу, иногда добавляли соленую сливу или же моченое яблоко, грибы, осетрину или белугу. Заправкой служили уксус, хрен, перец и растительное масло. И чаще всего основой выступал белый квас домашнего приготовления. Ненавижу окрошку на квасу. Но у каждого свои предпочтения. И для того, чтобы сделать вкус напитка более насыщенным, его заправляли яичными желтками, сметаной, горчицей, сахаром и солью. Наши предки различали мясную с говядиной и сборную с языком и ветчиной и окрошку кавардак с вяленой и копченой рыбой. Звучит, конечно, интересно, но вряд ли бы мне это понравилось. А как вы думаете? Разнообразие рецептов этого старинного блюда поражает воображение. Окрошка готовилась из дичи с добавлением мяса куропаток и рябчиков, из морепродуктов, кальмаров и морских гребешков. Существовали рецепты, по которым готовили холодный суп в конкретной местности, поэтому у всех он различался. И сегодня традиционный холодный суп, название которого произошло от глагола «крошить», мелко резать продукты, чаще всего готовится из овощей, мяса, ветчины или колбасы. И блюдо, упоминаемое еще в памятнике культуры 16 века домостроя, сегодня не менее популярно, чем сотни лет назад. Поэтому гурманы и ценители национальной кухни ежегодно отмечают 30 мая День окрошки. Поэтому, если вы думали, что же сегодня приготовить, вот вам идея. Сегодня День окрошки, так что окрошку каждому на стол.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Только в «Центркар».
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: «Центркар Азур».
4: Дерех Ашива 9.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
0: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Очень интересные песни, в которых объясняется, как нужно под них танцевать. Ну а почему бы, собственно говоря, и нет? Такая небольшая зарядка получается с утра, да еще и в субботу. Ой, полезно для здоровья и для ментального состояния, чтобы немножечко взбодриться, улыбнуться и радоваться сегодняшнему дню. Ну, я надеюсь, что вы уже выпили свой чай, кофе, капучино, что вы там пьете по утрам. Ну и готовы к свершениям сегодняшнего дня субботнего. Ну, а если вы будете лениться весь день, тоже неплохо, тоже можно себе это позволить. Но если вы работаете сегодня, ребята, удачи вам, держитесь, и на нашей улице когда-нибудь будет выходной.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
6: Just watching you dancing.

подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый. Но это все, конечно же, после этой композиции небольшую рекламу. Ну а сразу за этим в 9.00 мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в это утро субботы 30 мая.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Цаль уничтожил пусковую установку Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 30 мая. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цаль уничтожил пусковую ракетную установку, из которой террористы Хизбаллы обстреливали север Израиля минувшей ночью. Всего за ночь было выпущено около 15 ракет. По данным Цаля, все ракеты были перехвачены за исключением одного запуска, когда ракета разорвалась в Кирьят-Шмона. Пострадавших нет, однако в городе зафиксирован значительный ущерб коммерческим объектам. Тем временем в ночь на пятницу, 29 мая, террористическая организация «Хизбалла» выпустила несколько ракет, которые попали в православную церковь Святого Георгия на юге Ливана. Ракетные удары повредили здание в христианской церкви Марш-Аюн. Подчеркивается, что силы Цааля не действуют в районе церкви. Цааль публикует кадры, доказывающие попадание ракет террористической организации «Хизбалла» в здание церкви. Это является очередным доказательством того, что «Хизбалла» продолжает подвергать опасности граждан Ливана и наносить им ущерб. Как сообщил представитель Белого дома, на условиях анонимности президент США Дональд Трамп пойдет на мирное соглашение с Ираном только в том случае, если оно будет отвечать всем его условиям. Сообщение появилось после того, как американский лидер провел совещание со своими советниками для обсуждения возможного соглашения. Заседание продолжалось около 2 часов. Президент Трамп заключит только ту сделку, которая будет хороша для Америки и будет соответствовать его красным линиям, заявил чиновник. Он также добавил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Совещание завершилось без принятия окончательного решения, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял в своих соцсетях, что направляется в ситуационный центр для вынесения окончательного вердикта. На фоне заявлений Вашингтона о близости к соглашению, Тегеран продолжает настаивать, что финальной договоренности пока нет, а иранские государственные СМИ назвали описание условий сделки со стороны Трампа смесью правды и лжи. В свою очередь, министр обороны США Пит Хексет заявил, что американские вооруженные силы готовы возобновить свои удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто. «Наша способность начать все сначала в случае необходимости превосходит любые ожидания», заявил Хексет, выступая на форуме по безопасности в Сингапуре. По его словам, президент США Дональд Трамп проявил терпение и хочет хорошую сделку, которая гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия. В друзской деревне Ярко на севере страны был застрелен мужчина в возрасте около 25 лет. Полиция сообщила о начале расследования по факту убийства. Следователи работают на месте происшествия для сбора улик. Как сообщает информационный портал «Вести», Белый дом опубликовал результаты ежегодного медицинского обследования президента Дональда Трампа и заявил, что он находится в отличном состоянии здоровья и способен выполнять свои обязанности. Согласно отчету, 79-летний Трамп весит 108 килограммов, а его рост составляет около 190 сантиметров. Врач отметил, что кардиологические тесты были в норме и что оценка ЭКГ установила, что его сердечный возраст примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста. Также было отмечено, что Трамп получил максимальный балл в когнитивном тесте и что тесты на депрессию и тревожность были в норме. В отчете также упоминается отечность ног, которая улучшилась по сравнению с прошлым годом, и кровоподтеки на тыльных сторонах кистей рук, которые были объяснены частыми рукопожатиями и аспирином, который он принимает для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура воздуха. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Ашкелоне и Ашдоде 26, в Бершеве 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36, в Хайфе 24, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кеннерет 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса. Высота волн от 80 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дар.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: Мамасита, puedo hablar contigo.
12: El corazón, dígame.
11: Tengo una pregunta.

Майкл Джексон и Сантана открывают этот час. Я же вас приветствую на волне Первого радио 89.1 FM в это субботнее утро 30 мая. Ну что, дорогие друзья, провожаем потихонечку май, хотя и завтра мы это сможем тоже сделать вместе, конечно же. Но суббот в мае уже не осталось. Вот последняя, и ей нужно успеть прожить вот по полной программе на максимум, чтобы классно себя чувствовать и сказать: да, вот это я, конечно, отдохнул. Ну, а если вы успеете что-нибудь сегодня начудить, то вы что вспомнить. Ладно, давайте о чем-нибудь поговорим. Например, знаете, ученые вот все время что-то пытаются разобраться и найти секрет счастья. И в этот раз неожиданные привычки, которые помогают сохранить эмоциональную близость на протяжении многих лет. Ну, давайте разбираться. Может быть, мы за собой их тоже не замечали. Может быть, мы тоже чему-то там что-то делаем такое, чтобы быть счастливыми на протяжении многих лет. А американский психолог Марк Теверс назвал довольно странные ритуалы партнеров в отношениях, которые по-настоящему любят друг друга. И, как объяснил он в своей статье для Forbes, каждое отношение остается уникальными, и именно поэтому исследователи все чаще обращают внимание на необычные привычки и маленькие ритуалы, которые пары создают только для себя. Со ссылкой на известное исследование 97 года ученых Кэрол Брюс и Джуди Пирсон психолог перечислил общие категории таких ритуалов, особых привычек, которые помогают людям сохранять эмоциональную близость на протяжении многих лет. А интересно, у вас есть эти ритуалы, эти привычки? Сейчас давайте разберемся. Ритуал любимых вещей. И речь идет не только о вещах, а речь идет и о местах, о блюдах, подарках, занятиях или повторяющихся привычках, к которым партнеры постоянно возвращаются вместе. И психологи объясняют, что подобные ритуалы помогают человеку чувствовать, а партнер действительно его понимает, замечает важные детали и заботится о нем. Далее у нас личные ритуалы пары. К этой категории относятся особые слова, фразы, жесты или шутки, смысл которых понятен только двум людям. Это могут быть смешные прозвища, странные выражения, придуманные сигналы или фразы из любимых фильмов. Для окружающих они могут звучать нелепо, но внутри отношений становятся частью собственного мира пары. Далее у нас игровые ритуалы. Это не то, о чем мы подумали. Исследователи отмечают, что счастливые пары часто сохраняют привычку дурачиться, подшучивать друг над другом и вместе заниматься чем-то смешным и нелепым. Ох, да, действительно, это очень важно. Ну, а также ритуалы празднования. К этой группе относятся особые традиции, связанные с годовщинами, праздниками, важными событиями и достижениями пары. По мнению психологов, подобные традиции помогают партнерам не воспринимать любовь как нечто само собой разумеющееся. Такие ритуалы напоминают людям, с чего начались их отношения, через что они прошли вместе и почему продолжают выбирать друг друга спустя годы. Ну, как говорит тот самый психолог, главная особенность всех этих привычек заключается в том, что они кажутся немного странными и невозможно придумать по инструкции или получить из советов экспертов. Они рождаются естественно, когда два человека долго строят общую жизнь, создавая собственный язык любви и близости. Я надеюсь, что у вас в паре тоже есть такое, свой язык любви. Ну а сейчас мы перейдем к языку музыки и будем наслаждаться языком музыки на протяжении всего сегодняшнего дня, да и в принципе, всегда, потому что на волне Первого радио именно мы слушаем музыку. Например, сейчас у нас дискотека «Авария» с композицией «Ноги». Да, конечно, интересное название они выбрали для песни. Ну что ж, давайте послушаем.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: International. So international. International.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Лена, ну какая машина?
9: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
8: штучки. Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

Ой, знаете, так интересно, очень многие артисты любят петь, но почему-то про кухню. Вот все происходит на кухне. А мне интересно, у вас тоже вот по израильской традиции кухня соединена с салоном? Лично мне больше нравится, когда кухня отдельно, можно там сесть все спокойненько, закрыться, чтобы тебя никто не трогал, не видел, там подобное. Ну и чтобы запах по всей квартире не распространялся, да. Ну что, будем продолжать это субботнее утро. Утро вместе на волне Первого радио 89.1 FM.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио. Don't worry, be happy.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа модели с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
7: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
8: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

прощаемся с этим часом и переходим в новый, да, уже совсем скоро, 10-часовой рубеж. А что же будет за ним? А узнаем потом. Аж хотя что узнавать? Будет много музыки, будет много позитива. И, конечно же, хочу напомнить вам, что в 10 часов, сколько там минут, мы с вами узнаем, каким сегодня день обещается быть. Ну, а в 10 часов где-то 20 минут, 22 минутки мы услышим повтор рубрики «Полный вперед» для тех, кто пропустил его в среду. Так что оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
0: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Циона требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
12: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

Доброе утро! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Субботнее утро продолжается. Ну а что мы делаем 10 часов и сколько там минут, конкретно в этом случае в 3 минуты? А мы с вами читаем гороскоп, чтобы узнать, каким же будет день сегодняшний. Кто-то верит в гороскопы, кто-то нет. Я, например, совершенно нет, но это не имеет никакого значения. А почему? Да просто, слушайте, развлечение. Почему бы нет? Например, вот что ждет овнов? А овны победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Не ограничивайте себя в стремлениях и желаниях. Тельцы, сегодня вас могут ждать испытания. Если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдите победителем и обретете счастье. Близнецы. Иногда дверь к мечте можно открыть лишь с чьей-то помощью. Заводите новое общение, ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто искренне желает вам добра. Проведите с ними свое время, тогда получите заряд полезных и приятных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время. Поэтому чувствуйте подсказки Вселенной и ждите нужный момент. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Заставьте мир сиять согласно вашим желаниям. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, но на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков, замечайте их. Стрельцы, ищите новых впечатлений. Именно они разгоняют вашу кровь и помогут найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, поймите, что вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, делитесь своим взглядом на мир с окружающими. Так сможете найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. И, наконец-то, рыбы. Дайте волю своей интуиции. Подсознание будет в контакте с провидением и поможет определить время, если вы откажете страху. Что бы это ни значило. Вот так-то. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Но сбудется, не сбудется. Поживем, увидим. Ну а сейчас послушаем. У нас композиция Stronger от Kelly Clarkson. Погнали!

0: радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами послушаем рубрику «Полный вперед», особенно это касается тех, кто пропустил ее в среду. Итак, что-нибудь новенькое узнаем о мире автомобилей. Ну что, надеюсь, вы готовы? Погнали!
9: «Полный вперед» — программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
10: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На той стороне земного шара наслаждается новинками автомобильного мира Евгений Вейнард. Женя, здравствуй.
11: Да, Слава, привет, всем здрасте. Да уж, наслаждаюсь всем миром, мы наслаждаемся.
10: Ну, давай тогда в двух словах о самом главном наслаждении.
11: Ну, я бы сказал даже о наболевшем на сегодняшний день.
10: Естественно, я имею в виду нашумевшую презентацию нового электрического седана Ferrari Люче.
11: Вот был я на фестивале буквально пару дней тому назад, вот, в Пайнхарст, такое чудесное место в Северной Каролине. И там, естественно, было много всяческих Феррари, от классики до самых современных. Ну и, соответственно, владельцы машин, они сидят рядом, с любым ты можешь поговорить. Ты же понимаешь, кто владельцы Феррари. А вот, плюс-минус.
10: Но у нас другие люди владельцы Феррари в Израиле.
11: Ну, окей. Да, так вот, очень жаль, что презентация этого лузера произошла уже после того, как...
10: Почему лузера? Очень даже такой экстравагантный, прекрасный электромобиль.
11: Ну, электромобиль, да, но не это. Очень жаль, что презентация была после того, как состоялся этот фестиваль. Я бы очень хотел услышать мнение владельцев Феррари. Я думаю, что не промолчал бы ни один человек. А почему лузер? Потому что для меня это вот это название луз, ну, на итальянском луче, допустим, да, но на английском луз, это сильно созвучно с лузером.
10: Конечно, это очень все так неоднозначно на самом деле.
11: К сожалению, однозначно. Тут, а кто? Скажите, кто это сделал? Это сделал бывший шеф-дизайнер Apple, понимаешь? Все. Вот это вот мыльницы делать мы можем.
10: Это тот же самый человек, который создал Apple Pro Max в форме мусорного ведра, а потом подумал и создал его в форме терки такой, кухонной.
11: Я же не против, да пожалуйста. Только, знаешь, уже большинство таких вот специалистов пошутили, что уже пора и лошади с эмблемой Феррари сбегать.
10: Не мучайте животинку.
11: Удалите, отпустите лошади, уже не трогайте ее. Да, ну хорошо, да, хорошая мыльница, такой современный электромобиль. Но не Феррари. Феррари — это легенда. Феррари — это определенный стиль, определенные автомобили. То есть это исключительно спортивное купе. Других Феррари нету. Нет, были там типа четырехместные седаны, но это все равно были Феррари.
10: У меня сейчас стойкое дежавю. Мы обсуждали, что не нужно мучить лошадь, когда Мустанг электрический вышел. Снова лошадь страдает.
11: Да, да, да, да, да.
10: Когда мы страдали от первого кроссовера Феррари, это был вообще просто детский лепет по сравнению с нынешними страданиями, нет?
11: Кроссовер Феррари еще как-то можно было объяснить, во-первых. Можно было прикрыть глаза. Оно все-таки Феррари. Ну, в любом случае, там некоторые моменты вызывали просто восторг, что именно так можно было сделать кроссовер.
10: Ты имеешь в виду аэродинамичные вот эти ниши, которыми ты восторгался?
11: Да, да, да, да. Да, да, да, да. Там было много таких. Это все-таки был Феррари. Но четырехдверная мыльница электрическая. Причем, да нет, ну все замечательно. Я же тебе говорю, эмблему оттуда уберите. Вот если не говорить, что это Феррари... Ну да, народ воспримет, ну, в принципе, да, такой очень своеобразный.
10: Но ценник же за эмблему.
11: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, там, типа, не только за эмблему, но, в принципе, да. Тем более, что по техническим характеристикам он сопоставим с, в общем-то, ну, просто хорошими, современными, продвинутыми электромобилями.
10: Я понял. Мы тут иронизируем, что некоторые радиослушатели могли пропустить, что... То есть вот эта вот волна безумия в интернете, захлестнувшая всех, которая возникла после презентации новой Феррари, нас не могла оставить равнодушными.
11: Да за эти, извини, за эти сутки только ленивый не высказался по этому поводу в автомобильном мире, а мы точно не ленивые.
10: Да-да-да. Не, я был морально подготовлен Мерседесом AMG GT.
11: Мне вообще сильно нравится вот это вот AMG, тогда, когда у них стоят батарейки внутри. Ну, вообще-то, батарейки BYD и электромоторы, но AMG.
10: Ну, смотри, Mercedes, как это, уже не тот. У него теперь есть монобровь. У него теперь есть.
11: Судя по всему, и Феррари уже не та. Бедный Энцо. Я ему так сочувствую.
10: Ну, он там переворачивается, вырабатывает электричество.
11: Ага, да-да-да, электричество вырабатывает для электромобиля. Да-да-да. Причем, вот смотрите, вот забавно. Ну, фактически получается, что дизайн этой Люси делал американец в основе своей, да? Ну, это Джон Айв. Вот, а Cybertruck тоже делал американец, но какие они разные. Причем, что самое неприятное, что и то, и другое вызывают какие-то очень неоднозначные чувства и слова.
10: Ты же сам сказал, очень однозначные.
11: А, ну, я... хорошо, да. В общем, да, слова одни и те же. Они разные, но слова одни и те же.
10: В общем, да, акции Феррари рухнули, насколько ты говорил, на 8%?
11: В тот же день в Милане, на бирже в Милане на 8%, в Нью-Йорке на... по-моему, на 6, что-то такое. Ну, короче, там средний показатель за сутки минус 6,7%.
10: То есть получается, что компания сознательно, вместо того, чтобы заработать денег, она просто не выпуская этот электромобиль, она бы уже была в плюсе.
11: Ну да, но на самом деле по Джону Элкайну тоже прошлись, еще будут проходиться еще и как.
10: Тебе не кажется, что... вот Люча и Люсид созвучны как-то вот.
11: Ты знаешь, это созвучно еще с несколькими словами, правда, из других букв, но очень созвучно.
10: Я понимаю твою иронию.
11: Есть такая очень хорошая шутка, что из букв Ж, О, П и А слово «счастье» не собирается.
10: Вообще мы хотели про другое говорить сначала, да, но вы не могли пройти мимо вот этого всего безумия. Раз мы уже затронули эту такую вот тему, давай глобально обсудим. Вот нынешний год, все происходящее в автомобильном дизайне. Почему автомобили начинают выглядеть все очень вот так странно, безумно. И просто это что это? Желание дизайнера как-то себя выразить? Или это только исключительно маркетологи фантазируют? Ведь это же все в итоге превращается в провал и ущерб для самого автопроизводителя. Неужели это как бы здравым умом непонятно для тех, кто создает эти машины?
11: Ну, на самом деле, виноваты маркетологи. Это абсолютно точно. Потому что им подавай что-то сверхнеординарное, что-то хитро вымученное.
10: Подожди, но они же специально это их работа, как бы извлекать прибыль. То есть маркетинг, для чего он создан?
11: Трудно быть богом. Они себя возомнили богами. Что они знают и понимают лучше всех. Когда-то этим занимались дизайнеры. То есть святая святых — это центр стиля любой компании, да, это вот. Они пользовались услугами периодически маркетологов. Ну, спрашивали, а вот как вы думаете? А теперь маркетологи говорят: слышь, дизайнер, хорош думать, ты мне вот тут наваяй. Ну, схема же работы какая? Делается миллион эскизов несколькими дизайнерами, да, вот. Есть техзадание, да, общее. И вот несколько дизайнеров начинают рисовать эскизы. И потом их начинают просматривать и, допустим, не допустим, как правило, останавливаются там из десятков направлений на 2-3 направлениях. Начинают развивать их дальше. Это все делается общим советом. Так вот, из этих тысяч эскизов, вот эти вот пару десятков, несколько штук, отбирают маркетологи. Кстати, вместе с шеф-дизайнером, естественно. И вот это потрясающе. То есть тут уже вопрос к этим самым, к шеф-дизайнеру. Знаешь, у меня такое впечатление, что им отдельно доплачивают, ну, ты же самый главный на фирме дизайнер, да, на тебе премию за очередную глупость. Я понимаю, что люди все равно покупают. Посмотреть сейчас на некоторые корейские машины, ну, знаешь, они просто вырублены топором.
10: Ты сейчас обидел топор.
11: Нет, ну просто всю жизнь, находясь в среде дизайнеров и автомобильных в частности, ну, я понимаю, что это old school у меня, но как-то не такого, не о таком будущем мы мечтали, когда делали эскизы, как раз вот стремились к какой-то гармонии, к какому-то добру. А тут смотришь, начинают ездить вокруг тебя какие-то злые, страшные штуки. Причем с отсутствием логики, с формообразования, ну, знаешь, вот человек падал с дерева, зацепился за макет, я знаю, там, за пластилиновое изваяние машины, там, где-то что-то поцарапал, помял, и вот оно так и пошло. Ну, хорошо, я не буду обижать топор. Ну, это очень странно все выглядит.
10: Ладно, тогда я скажу одно слово из 3 букв, и это будет не то, о чем ты подумал, это будет BMW. И тишина.
11: Ну хорошо, а что тишина? Я просто подумал, что это будет БЛЯ.
10: То есть после того, как ты услышал БМВ, у тебя другие 3 буквы сразу, да, возникают?
11: Нет, у меня сразу это возникло. Просто ты, когда начал первую букву произнес Б, я думаю, неужели?
10: Ну ладно, что у тебя есть сказать за эти 3 буквы?
11: Знаешь, на фоне всего остального безумия современная BMW еще очень корректно выглядит.
10: А, то есть так.
11: Я имею в виду там... Да, я имею в виду и седаны. Ну, к SUV у меня такое... Все-таки вот это вот фирменная... Эти дольки BMW, да? Как назывались дольки апельсина на самом деле.
10: Ну, да.
11: Вот, уже кто как над ними только не издевался.
10: Ну, назови их ноздрями, и все, как бы, все и так.
11: Ну, хорошо, ну, ноздри, да.
10: Дольки.
11: Ну, вот, например, 3-я серия, по сравнению, ну, да, она такая.
10: Не, я понимаю, если сравнивать с X-ом, то она еще...
11: То она вполне даже, да.
10: Ладно.
11: По принципу выбираем лучшее из худшего. Это, слушай, это точно по стилю. Во-первых, это сохранен стиль. Ну, у Теслы стиля вообще, в принципе, быть не может, потому что у них нет истории автомобильной. Вот. У них есть история создания этих батареек, грубо говоря. На самом деле, из всех Тесла, вот, действительно гармонично, очень гармоничная машина, красивая машина, это S. Тут как бы...
10: Ну, вот это единственная из истории, на самом деле, машина. Она вроде как... С одной стороны, не меняется все эти годы, с другой стороны, очень сильно меняется, просто очень незаметно. То есть, если поставить первую и последнюю версию, то можно уже сказать последнюю, потому что они сняты уже с производства. То есть сейчас...
11: Ну, это называется эволюция на самом деле. А потом они решили устроить революцию, выпустили Cybertruck, а рядышком с ним, на фоне Cybertruck, появился CyberCab.
10: Кибертакси, да. Роботакси, как они его называют.
11: Да. Вот действительно, это реальный вопрос. За что, ребята?
10: Ой, вот неужели они думают, что это им сойдет с рук, вот это вот все безобразие. Это же все чревато чуть ли не крахом всей компании.
11: Ну, с одной стороны, да, и последние фокусы с акциями Ferrari именно за последние вот эти вот пару дней это и показали, что так, ребята, извините, нельзя. То есть уничтожать таким способом всю историю, легенду, это не работает среди людей. Люди отреагировали мгновенно. Масса интересных слов в интернете на эту тему.
10: Чтобы обобщить вот это вот все, мне кажется, как, не знаю, мое субъективное мнение, вот эти все вот потуги вылезти за пределы какого-то там здравого смысла в дизайне. Каждая фирма пытается прыгнуть выше головы. Даже там я увидел концепт новый банальной Toyota Corolla, и у меня волосы на голове зашевелились. И поэтому, мне кажется, это все какая-то реакция на китайский автопром. То есть сделать что-то более экстравагантное, чем китайцы, понимаешь? Я понимаю, что китайцам легко экспериментировать, за них платит государство, да, за все их эксперименты. То есть они не боятся прогореть.
11: Нет, ну они начали привлекать приличных плюс-минус дизайнеров, это как-то куда-то двинулось.
10: Понятно, что вкусовщина...
11: Секундочку, какая вкусовщина? Ну вот как рядом в одной фирме могут существовать F40 или там GTO, Ferrari? Окей, я закрою глаза. Даже на нелюбимую многими Мондиаль. Ее не любили, эту машину. Но на самом деле она гармонична. И теперь вот эта Люся тут появляется рядом. Это одной фирмы, ребята, простите. Вы куда-то не туда пошли. Но я сейчас хочу не об этом. Более брутальный Кёнигсег. Он жесткий, он брутальный по сравнению с Пагани. Но как бы это одного класса машины. Они гармоничны, они идеальны, в принципе.
10: Пока в Кёнигсеге решает все сам Кёнигсег за всех, то там у них проблем не будет.
11: Да-да-да. Я в Пагани-Пагани, да, я понимаю. Я же говорю, вместо того, мы хотели посмеяться, а получилось грустное.
10: Давай тогда спустимся к обычным автомобилям от Ferrari, Mercedes, GT и так далее. Спустимся... В нашу страну.
11: Ты же так спустился до BMW.
10: Еще ниже спускаемся, до Suzuki. У нас сейчас была презентована Suzuki.
11: И Vitara электрическая.
10: И теперь она... Да, E-Vitara теперь она.
11: E-Vitara, да-да-да. E-Vitara, да.
10: То есть теперь и Vitara у нас E-Vitara.
11: Это какое-то дикое насилие над потребителем на самом деле.
10: А знаешь, кто ее создал? Toyota.
11: А, не, ну, так это известный факт, что да, да, это понятно. Я думал, там имя и фамилия есть.
10: Это так, глобально, опять-таки.
11: Нет, как бы я был настроен все-таки, у меня таких два фестиваля было, два этих конкурс «The Elegance», один за другим в совершенно потрясающих местах, ну, как бы...
10: А мы еще об этом поговорим, не надо. Просто такая новость, против которой мы не могли пройти, поэтому она у нас выскочила. В первую очередь, а потом мы расскажем обязательно про твои эмоциональные путешествия, как мы всегда это делаем.
11: Окей, я постараюсь за неделю не растерять этого состояния душевного.
10: Договорились. Спасибо, что, как всегда, очень содержательно и эмоционально в данном случае это особенно.
11: Не-не-не-не-не-не, это я еще не эмоционально. Эмоциональность придушена правилами приличия эфира.
10: А ладно, но вопрос «за что?» Все-таки он остается в воздухе.
11: Остается, да, да, да, остается. За что, ребята?
10: Ладно, спасибо. Еще раз всем, кто дослушал нас до конца. Всем хороших и легких дорог. И до встречи через неделю. Расскажем о чем-то красивом, приятном, душевном. И тогда мы сможем выдохнуть.
11: Окей, хорошо. Всем спокойных и дорог хороших.
10: Пока.
11: Пока.
12: Первое радио. Всегда с тобой.
13: Белая карта.
14: Помогите мне, я хочу узнать все.
15: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
16: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
15: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
16: И он меня до сих пор любит?
14: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
12: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Белая карта.
17: Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
18: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
21: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
22: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
23: Оболонь. Без него не начнут.
24: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
25: 35% скидка.
26: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
27: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
18: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
28: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
17: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

подходит к завершению, и этот час, через 5 минут, точнее, уже практически 4 минуты, мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Так что оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в это утро субботы 30 мая.

0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash COIL.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: ЦАЛЬ призвал жителей трех деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Официальный представитель пресс-службы ЦАЛЯ на арабском языке полковник Авихай Драй призвал эвакуироваться жителей трех деревень, расположенных на юге Ливана. Деятельность Хизбаллы вынуждает ЦАЛЬ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вам вред, говорится в заявлении Эдрай. По данным информационного портала «Вести», мужчина, убитый в Бир-эль-Максуре, это 24-летний житель поселка Самер-Халаб. Он был застрелен в упор в доме своего брата во время празднования дня рождения. С начала года в арабском секторе было убито 116 человек. Агент иммиграционной и таможенной полиции США Кристиан Кастро, который ранил мигранта Альфредо Альхорно в Миннеаполисе и скрылся от властей, задержан в Техасе. По данным окружной прокуратуры, еще до инцидента со стрельбой Кастро были предъявлены обвинения по 4 пунктам в нападении второй степени, а теперь ему также вменяется дача ложных показаний полиции, поскольку он солгал об обстоятельствах стрельбы. В Варне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Украинская юниорка София Краинска завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой. Во время церемонии награждения София закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России, так как чемпионкой стала россиянка Яна Заикина. Украинская федерация гимнастики поддержала спортсменку и объявила о запуске глобальной цифровой кампании «Закрой свои глаза и уши», направленной против допуска российских и белорусских спортсменов. В заявлении федерации говорится, эта кампания является данью памяти о страшной цене этой неспровоцированной войны. По кулуарным административным решениям, формальным протоколам и бюрократическим процедурам мир часто забывает о настоящей трагедии. Сотни украинских спортсменов и тренеров погибли, так и не получив шанса снова выйти на старт. Тысячи спортивных школ разрушены, а миллионы детей потеряли свои мечты. Этот флешмоб посвящен памяти жертв и слез украинцев, которые невозможно скрыть, стереть или проигнорировать. Украинская федерация гимнастики убеждена, что человеческие жизни и этические ценности должны всегда стоять выше любых административных регламентов или компромиссов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура воздуха. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Ашкелоне и Ашдоде 26, в Бершеве 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36, в Хайфе 24, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса. Высота волн от 80 до 110 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Что-то какая-то слишком энергичная песня. Почувствовала себя, как будто я нахожусь в каком-то клубе. А для утра, да еще и суббота, это не самое лучшее решение. Ну что ж, и такие песни имеют право на существование. А вот песни, которые захотите слушать вы, мы будем слушать именно с часу до двух в программе «Нерабочий полдень». Да-да, всего два часа до программы осталось. Уже есть заявочки, хотят поздравить людей. И это замечательно. И, между прочим, получила сообщение. У меня сегодня день рождения. Во-первых, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, здоровья до 120. Ну, как у нас обычно, желаю, чтобы у вас все было классно и кайфово. И следующее сообщение. В Париже не работает первое радио. Почему это? Почему это наша аппликация, которую можно загрузить на любой смартфон, компьютер, телевизор, работает по всему миру абсолютно. Но если хотите слушать на FM-волне, то это 89.1, конечно же, всем вам знакомые числа. Ну что, дорогие мои, начинаем очередной час, слушаем музыку, слушаем и хорошо проводим время, отдыхаем, расслабляемся или работаем просто в таком режиме хорошем, субботнем. Главное, чтобы вы получали удовольствие от этого дня. И хочу напомнить вам также, дорогие мои, что совсем скоро и этот месяц завершится. Да, то есть май подходит к завершению. Вот сегодня, завтра осталось. И все, в понедельник уже 1 июня. Да, конечно, весна прошла. Ну, была очень насыщена, давайте так. Не правда ли? Есть что вспомнить, и в истории она наверняка войдет. Ладно, давайте слушать музыку. Прямо сейчас у нас композиция «Спасибо». Две Маши.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
1: Год без забот.
4: Реклама.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центркар Азур.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон Ле Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

ведь это поет тот же человек, что и пел песню Relax. Да, это Мика с песней Бум-бум-бум. Ну а мы будем завершать этот час. И хочу сказать, что все, утро-то заканчивается. Мы приступаем к дневной порции музыки. Конечно же, все это вместе на волне Первого радио 89.1 FM. Оставайтесь с нами.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

именно на этой волне, именно с такими нотами мы и начинаем наш день. Добрый день, дорогие друзья! 12.04 в стране, 30.05 на календаре. Ну а мы с вами продолжаем наслаждаться этим субботним днем. Да, уже все, уже утречко закончилось. Хотя я уверена, что есть многие, которые отсыпаются реально счастливее до 12, не до часу дня. Потому что, ну а почему бы нет? Если есть такая возможность и хочется поспать. Хотя говорят, что это вредно отсыпаться на выходных, а я не верю. Мне кажется, что это нормально. И я того же самого придерживаюсь. Если есть возможность, сплю просто по максимуму, пока организм сам не проснется и не скажет: «Алина, все, я выспался, просыпайся». Ну что, дорогие друзья, остается всего час. Час до программы «Нерабочий полдень». Если у вас есть любимые композиции, которые вы захотите послушать в следующий час, не в этот, в следующий, присылайте им на наш WhatsApp 054-270-800. Возможно, у вас есть кого поздравить. Вот я вижу, уже есть поздравления с днем рождения. Обязательно все мы включим, обязательно поздравим всех. Ну, а прямо сейчас предлагаю приступать к прослушиванию композиций. В принципе, для этого мы здесь и собрались.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
13: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
0: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

подходит к завершению этот час. Переходим в новый, непростой, а не рабочий полдень. Поэтому, если вы хотите услышать свои любимые композиции или поздравить кого-то с днем рождения или с каким-либо другим праздником, можете это сделать на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну и, конечно же, ровно в час мы услышим еще и выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
8: Орион Чокопай.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Иранские мины в Ормузском проливе не обнаружены. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным телеканала NBC, со слов американского чиновника, армия США не обнаружила иранские мины при поисках в Ормузском проливе, несмотря на разведывательные доклады, утверждающие, что Иран заложил мины под водой. Президент США Дональд Трамп также утверждал, что Иран заложил мины и опубликовал в соцсети Truth Social, что США мины уничтожили. Однако, по словам чиновника, теперь выясняется, что армия не смогла подтвердить эти утверждения. Недалеко от развязки Лот на шоссе номер 1 в результате аварии погиб мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет. Бригада парамедиков МАДА сообщила, что мужчина был обнаружен без сознания и без признаков жизни. Его смерть была констатирована на месте. Мотоцикл, на котором он ехал, ремонту не подлежит. Молодой человек получил легкие травмы в результате действий камнеметателей на шоссе номер 60 неподалеку от перекрестка Села. Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу Маир в Кфарсабе. На востоке Афганистана перевернулся грузовик с афганскими беженцами, возвращающимися из соседнего Пакистана. В результате аварии погибли не менее 18 человек, 35 человек пострадали, большинство из них – женщины и дети. Авария произошла в провинции Лагман на главной автомагистрали, соединяющей Кабул с провинцией Нангархар. По его словам, среди погибших были 10 детей и 5 женщин, а раненых доставили в больницы Нангархара для оказания медицинской помощи. Пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид выразил свою скорбь по поводу произошедшего и соболезнования семьям жертв. Дорожно-транспортные происшествия – обычное явление в Афганистане, где дороги находятся в плохом состоянии, а водители часто игнорируют правила дорожного движения. Юниорская женская сборная Литвы отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею в дивизионе 3B. Решение было принято в связи с допуском к турниру белорусок. После отказа сборной Литвы в дивизионе 3B остаются 4 команды. Сборные Белоруссии, Таиланда, Ирана и Болгарии. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура воздуха. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Ашкелоне и в Аш-Доде 26, в Бершеве 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36, в Хайфе 24, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 80 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом в нерабочий полдень с Алиной Дарк.
14: По субботам и праздникам.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
14: В 13.00.
15: Сделай выходной свой интересней.
14: Программа поздравлений.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
14: В нерабочий полдень.

И вот в таком приподнятом настроении мы с вами и начинаем программу «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Всех приветствую, дорогие друзья, на 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И в ближайший час мы слушаем музыку, которую захотите вы послушать. И для этого вам нужен наш WhatsApp 054-2070-800. Именно сюда вы присылаете свои пожелания по музыке. Ну и, конечно же, поздравления друг другу. А сегодня, поверьте, есть что отметить. Например, дни рождения. С них, пожалуй, и начнем. Итак, первое сообщение читаю. Добрый день. Хочу поздравить подругу с юбилеем 60 лет и пожелать ей всего самого хорошего в жизни. Ее зовут Наталья. От Владимира и Яны. Поставьте для нее песню. Спасибо. Итак, Владимир и Яна поздравляют Наталью. Наталья, вам до 120. Ну, какие даже до 120? Давайте до 150. И чтобы все в жизни у вас было классно. Ну, а эта композиция знакомая каждой, абсолютно каждой Наталье. Для вас.

Ну что, продолжим. Пишет нам: здравствуйте, меня зовут Игорь. Сегодня день рождения Зигмунда. Очень хороший человек. Я желаю ему крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть для него прозвучит песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» в исполнении Олега Митяева. Итак, Зигмунд, поздравляем вас с днем рождения. Ну а эта композиция звучит для вас.

Ну что, продолжим. Итак, напоминаю вам номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Именно сюда приходят ваши сообщения, если вы хотите услышать любимую композицию, ну или же поздравить кого-нибудь с праздника. Ольга пишет: Алина, включи, пожалуйста, песню «Птица певчая» в исполнении Аллы Пугачевой. Ольга, конечно, эта песня звучит для вас, а мы слушаем.

0: Нерабочий полдень.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
8: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
9: Фа-фа-ля-ля!
10: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
11: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
10: Наступний вівторок ви знову зі мною. Зон.
9: Фа-фа-ля-ля!
12: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
13: Реклама.
14: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циони. Улица Мушебекер, 35.
4: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Шоумен.
6: Реклама.
7: Нерабочий полдень.
8: Нерабочий полдень продолжается. Итак, ваши сообщения приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Хотите любимую песню? Пожалуйста. Хотите кого-то поздравить? С удовольствием. И вот следующее сообщение у нас от Лехи. Привет, Алина. Для своей любимой дочки папа Леха очень хочет в день рождения подарить танцевальный суперхит. Mambo No. 5 отлично зарядит всех энергично. Море юмора и смеха, жизнь чтоб шла как дискотека. Чтобы от радости светилась днем рождения, Элинка. О, поздравляю вас, именинницу! И как это замечательно, как это чудесно! Расти большой! Ну и, конечно же, до 120 и всего самого замечательного в жизни, улыбок, море позитива, ну и Mambo No. 5.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Друзья, сейчас немножечко минутка официального будет, ведь сегодня, знаете ли, особенный день, потому что свой личный Новый год отмечает наш потрясающий коллега Александр Солнцев. Саша, с днем рождения! У-ху! Ну и что можно пожелать человеку такому, как Александр? Ну, во-первых, давайте пожелаем бесконечного запаса кофе, который никогда не остывает, и идеального рабочего интернета, который никогда не выключается, особенно в самый ненужный момент. Ну и пусть также креативные идеи атакуют твою голову так же внезапно и неотвратимо, как дедлайны в пятницу вечером, не правда ли? Ну и мы невероятно ценим твой космический профессионализм, и все, что ты делаешь, это просто супер-мега-классно, так что с днем рождения, и давайте вместе поздравим его песней, которой я стараюсь поздравлять его каждый год уже на протяжении 6 лет. Сложилась у нас такая традиция. Не знаю, как сейчас, но раньше у него это была любимая исполнительница, а эта песня, это прям про него, знаете ли. Это «Елка» с песней «Мальчик-красавчик».

Джеймс Артур прямо сейчас исполняет нам композицию «The Truth». Но продолжается программа «Нерабочий полдень», поэтому если хотите услышать свои любимые композиции или же поздравить кого-нибудь с каким-нибудь праздником или просто передать привет, это можно сделать на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну что ж, продолжаем этот субботний день вместе на волне первого.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: Реклама.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Циона требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
4: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23.
7: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
8: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циона, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
9: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

Ну что, продолжаем программу «Нерабочий полдень». Читаю следующее сообщение. Хочу передать привет и свою любовь своей любимой женщине. Оксана, я тебя люблю. И передать ей песню Агутина. Буду всегда с тобой. Итак, Оксана, эта песня для вас.

Ну что, прощаемся с этим часом, прощаемся с программой «Нерабочий полдень». Ну и знаете ли, совсем скоро мы с вами будем слушать музыку, музыку, музыку и музыку. Ну и к нам присоединится Андрей Оренштейн. Ну а сейчас BTS с их композицией «Swim».

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221. Пельмени?
9: Да.
8: Вареники?
9: О, да.
8: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Черток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Черток. Пейте на здоровье.
4: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. А вот так эфир начинается. Окей, хорошо. Ладно, с меня...
1: Ты еще не привык, что я так тебе делаю?
0: Подвывающего forever. Ладно, допустим, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй тебе тоже.
1: Здравствуй.
0: Здравствуйте. Ну что, как проходит суббота? Что тут у нас нового?
1: Не знаю. Это ты у нас был на улице? Что там происходит? Рассказывай.
0: Там происходит во все лето. Несмотря на то, что календарно оно как бы не началось, но оно вовсю происходит.
1: А я с тобой не соглашусь.
0: Почему ты со мной? Так, все, конфликт в эфире. Окей. Here we go. Яла.
1: Потому что температура еще ниже 30. Какое лето? Ты о чем?
0: Ну, чисто, ты, знаешь, вот, тут дело не в градусах, тут дело в ощущении. Это вот как про счастье, понимаешь? Вот ты или испытываешь, или нет. Вот то же самое с летом.
1: Ну хорошо, что ты настроен на лето. Итак, да, рассказывай, я тебя перебила, так вообще ужас.
0: Да, я просто хотел сказать, я, к сожалению, не в курсе, какой вчера был праздник у наших двоюродных братьев и сестер. Вот, но вчера я проезжал Яффо, и просто обилие шашлыков превышало все...
1: Так Курбан-Байрам же.
0: Да, ну, видишь, я вообще не особо в курсе, про праздники вообще общечеловеческие, и тем более с той стороны особенно.
1: Угу. Ну, на самом деле, я тоже немножечко потерялась, просто в интернете видела новости по поводу этого праздника. Поэтому...
0: Вот как раз хотел посмотреть, думал, что празднуют-то. Ну, вот спасибо, что подсказали.
1: Да, пожалуйста, обращайся. Угу. Ну что ж, будем начинать этот час. Будет он наполнен музыкой, которую вы так любите. Ну, а ты любишь музыку?
0: Какой странный вопрос.
1: Музыканта задай вопрос.
0: Да.
1: Ну, раз ты любишь музыку, то тебе понравится.
0: Тишина. А вот есть мой любимый трек? Знаешь, как он называется?
1: Есть. Я как раз
0: Джон сейчас... Джон Кейдж 4.33.
1: Смотри.
0: Такая шутка для
1: интеллектуалов. Этого нет, но есть Виагра поцелуй.

0: А все время, да, теперь так будет?
1: Да.
0: Окей, хорошо. Классный ремикс, да. И Джамираковые молодцы. А сегодня, между прочим, у нашего коллеги день рождения, у Александра Солнцева.
1: Ура!
0: Которого мы поздравляем, пользуясь нашей программой. Подготовь, пожалуйста, песню Александру с днем рождения.
1: Я уже в прошлом часе поздравила, так
0: Ну, от меня, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Будьте добры. От меня ему, естественно, Ирина Аллегрова с днем рождения. Я знаю, что это его любимая песня, поэтому будем поздравлять его, его же любимой песней.
1: Нет,
0: против
1: его
0: лома
1: любимая...
0: нет приём.
1: Давай так, его, по крайней мере, раньше его любимая исполнительница была Ёлка.
0: А, да, Ёлка?
1: Поэтому включила Ёлка, мальчик-красавчик.
0: А у Ёлки есть песня с днем рождения?
1: Нет. Кстати, это большое упущение. На самом деле не так уж много песен с названием с днем рождения или что-то вроде того. Угу. Это большое упущение.
0: Слушай, сегодня суббота, поэтому «Чай вдвоем», воскресенье, день рождения у тебя тоже не подойдет.
1: Да, а я, кажется, знаю, что может подойти, но просто не хочу это включать.
0: Нет, вот как раз вот то, что ты не хочешь включать, вот это ровно тот вариант, который нам нужен. Так что давай, включай.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
7: В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
1: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23.
4: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда». Ну, а я никогда не забуду, что мне пора домой. Ха-ха. Да, буду уже с вами потихонечку прощаться и передавать студию Андрею Эйнштейну. Ну, а через несколько минуточек вы также услышите выпуск новостей и узнаете, что же происходит в Израиле и мире. Ну и, конечно, этот час завершается. Будем приступать к новому. Лично у меня на сегодня на вечер восхитительные планы. Если что, расскажу, может быть, завтра о том, что делала. Конечно же, на шестой передаче, которая проходит с 5 до 8 часов, поэтому присоединяйтесь, будем вместе хорошо проводить время. Ну что же, да, покидаю вас, но совсем ненадолго, поэтому всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого дня. Всех обняла, всем пока-пока!

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
9: Не по Фрейду.
10: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
8: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
10: Реклама.
11: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
15: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
16: Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул.ил».
11: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
14: Только в «Махсанэ Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Беспилотник атаковал автомобиль в Набатии. Подробнее через несколько секунд. «15 часов» в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанская сеть «Аль-Маядин», связанная с «Хизбаллой», сообщила о воздушном ударе в деревне Машгара в западной части долины Бека. Кроме того, сообщалось о беспилотнике, который атаковал автомобиль в Набатии на юге Ливана. Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он нарушает правила дипломатии, продолжая блокаду Ормузского пролива и выдвигая чрезмерные требования на переговорах. «Президент США в третий раз предает дипломатию», — написал Резаи в сети X. Он заявил, что действия Трампа свидетельствуют о том, что он несерьезно относится к дипломатическому процессу и преследует другие цели. Сегодня утром в аэропорту Мюнхена на юге Германии примерно на час были приостановлены все полеты после того, как два пилота сообщили, что видели беспилотник. По словам представителя аэропорта, более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены в другие аэропорты. Масштабные проверки, проведенные с помощью полицейского вертолета, не дали никаких результатов, и взлеты и посадки в аэропорту были возобновлены. Как сообщает издание Times of Israel, власти Италии отменили концерт Kanye West, который должен был пройти в июле в городе Реджо Эмилия. Поводом стали обращения местной еврейской общины, которая выступила против приезда музыканта из-за его антисемитских высказываний последних лет. Под запрет попало не только выступление Уэста, власти также отменили концерт Трэвиса Скотта, который должен был состояться на той же площадке днем ранее. Решение принял префект провинции Сальваторе Анджери. По его словам, власти опасались возможных протестов и проблем с безопасностью. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура воздуха, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Ашкелоне и Ашдоде 26, в Бершеве 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36, в Хайфе 24, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 80 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуа Тов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Оренштейн у микрофона, начиная с данного момента. Алине спасибо за то, что выполнила все ваши музыкальные заявки. Также спасибо большое за свежие новости. Итоговый на сегодня выпуск новостей от Лидии у нас ожидается в 17.00. Так что, дамы и господа, не пропустите. Ну а что касается того, что стартует прямо сейчас в эфире Первого радио, именуется это гордо и просто, программа под названием «Шавуатов», 5 часов музыки и ничего, кроме музыки, по большому счету, с минимальным участием меня как анонсера, если есть такое слово. Будем слушать хорошую музыку в преддверии новой рабочей недели и отдыхать, кто как умеет, кто во что гораст. Дамы и господа, наш музыкальный плейлист к вашим услугам. Давайте же вперед, давайте его слушать. Делайте погромче, потише, в зависимости от ваших потребностей, души и тела. Впереди у нас «Сломано» от группы «Серебро», также «Бамбу», «Кина Грэннис» и «Far East Movement». Открывает сегодняшнюю программу «Шабуатов» «Джульет» и «Ментал». «What makes you beautiful»?

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец,
2: понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
3: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомиться.
4: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
6: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
7: Реклама.
8: Махсана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
10: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
11: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
14: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон Ле Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
8: Только в Махсана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
15: Шавуатов на Первом радио.
16: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Продолжаем слушать хорошую музыку в рамках программы «Шавуатов» на 89.1 FM. Буквально через 3 минуты в нашем эфире повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут на радость всем любителям академической, классической и других интересных музык. А прямо сейчас Елена Темникова с произведением «Зависимость».

0: Сундук Баха.
1: «Ледяная тишина» – так приняла публика премьеру «Нормы» композитора Беллини в 1831 году. Для истории оперы это один из самых странных парадоксов, потому что сегодня «Каста Дива» считается едва ли не вершиной итальянского бельканто и одной из самых узнаваемых арий в мире. Термин «бельканто» буквально означает «красивое пение», но в действительности речь идет о гораздо более сложном искусстве. Это особая культура звука, в которой голос должен сохранять абсолютную пластичность, ровность и свободу. Хорошая бельканто создает ощущение, будто певец не преодолевает технические трудности, а живет внутри бесконечной вокальной линии.

0: Драматургия оперы делает эту арию еще сильнее. Норма – верховная жрица друидов, духовный лидер народа, находящегося под властью Рима. При этом она тайно любит римского проконсула Полиона, человека, которого ее народ должен считать врагом. У них есть дети, о существовании которых никто не знает. А затем Полион увлекается молодой жрицей Адальджизой. В итоге вот он, неразрешимый внутренний конфликт. Долг перед народом, религиозный статус, тайная любовь, материнство, ревность и предательство. Именно поэтому «Каста Дива» звучит так завораживающе. На поверхности это молитва о мире и покое, обращенная к Луне. Но внутри этой музыки уже чувствуется катастрофа, которую Норма пытается удержать усилием воли. Беллини переписывал эту арию 8 раз. Он принципиально хотел добиться абсолютно непрерывной вокальной линии. В этом и заключается суть Бельканта. Не просто красота звука, а ощущение, будто голос существует вне физических усилий. Хорошее исполнение «Каста Дива» действительно должно звучать почти бесшовно. Именно поэтому партия «Нормы» считается одной из самых сложных в репертуаре сопрано. До сих пор эталоном исполнения «Нормы» остается великая Мария Каллас. Ей удалось сделать почти невозможное – соединить в этой музыке холодное совершенство формы и живую человеческую боль. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана. Светлана Карабут в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Шавуа Тов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
6: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
6: Год без забот.
8: Реклама.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
12: Центркар Азур.
11: Терех Ашива 9.
13: 35% скидка.
14: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
15: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
8: Реклама.
16: Шавуа Тов на Первом радио.

Maroon 5 только что в нашем эфире, в завершении этого музыкального часа практически с произведением Maps. 15:53 в Израиле, это программа Шавуатов на Первом радио. Каждую субботу отдыхаем вместе в преддверии новой рабочей недели, перезаряжаем наши солнечные батареи. А прямо сейчас закрываем этот музыкальный час произведением «В этом городе» от Юлии Войс.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
4: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
4: До встречи.
0: Реклама.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави, Гамарчоба.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: И можно перестать. 16 часов в Израиле, как было сказано, дамы и господа, значит, это только одно, что один час программы Шавуатов позади, и что у нас впереди еще много времени для того, чтобы отдохнуть перед новой рабочей неделей. Это программа Шавуатов. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Каждую субботу здесь с вами 5 часов музыки и ничего, кроме музыки. Все наши политики, аналитики и прочие любители вернуть красного словца и что-нибудь там рассказать и выдать свое мнение за общественное. Вот они все сегодня отдыхают, и мы тоже вместе с ними, дамы и господа. Продолжаем наслаждаться нашим музыкальным плейлистом, который вы можете использовать, как вам хочется. Можете делать потише, погромче, пританцовывать, игнорировать. Это все на вашей, конечно же, совести. Впереди у нас «Если не рядом ты» от Дениса Клявера, «How do you sleep» в исполнении Сэма Смита открывает этот музыкальный час. «I won't change you» в исполнении лондонской певицы Софи Элис Бэкстер, которая, кстати, до определенных событий, сами понимаете, каких часто бывало в России, и вот наткнулся на одно интервью, где она почему-то призналась, что в детстве, живя в Лондоне, очень много читала детские русские сказки и очень хорошо знает, например, у нее любимая сказка «Серебряное блюдечко и наливное яблочко». Удивительно.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
8: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
9: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: Только в «Центркар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
9: Только в «Максана и Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
13: Шавуа Тов.

Группа «Секрет» только что в нашем эфире, и ничего не бойся. Можно смело сказать, ну, наполовину, как минимум, израильская. Ну, поскольку Максим Леонидов проживает здесь какую-то часть времени, насколько я в курсе. И барабанщик, точно. И, по-моему, кто-то еще. Вот про это не уверен, точно говорить не буду. 16 часов и 27 минут в Израиле. Мы продолжаем, дамы и господа, слушать хорошую музыку и отдыхать, кто как умеет. Впереди у нас «Корюшка» в исполнении муми-тролля и группы «Хе-хе-хе». Также «This Moment» от Кейти Перри. Ну, а прямо сейчас «I Wait» Кюго и Саша Слон.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
1: Реклама.
7: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Мады Глави. Камарчоба.
10: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
7: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
11: Шавуа Тов на Первом радио.

Британская певица Алекс Хепберн. Только что в нашем эфире ее главный хит под названием «Under». Кстати, какое-то время она ездила на разогреве у Бруно Марса в двух его концертных мировых турах. 16 часов и 50 минут в Израиле, а это означает, дамы и господа, что через 10 минут в нашем эфире итоговый, возможно, на сегодня выпуск новостей. А до этого момента услышим «Touch and Go» от Эда Ширана и «Ромашки» Земфира.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду.
4: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Война, это все продолжается постоянно.
7: Я буду ждать выборов.
8: Ракеты к нам летели, конечно.
9: Ракеты много куда летят.
10: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
4: Реклама.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
16: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
17: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: ЦАЛЬ готовится к возможным обстрелам со стороны Ливана. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В соответствии с проведенной оценкой ситуации в связи с углублением операции, проводимой армией обороны Израиля против Хизбаллы, ЦАЛЬ готовится к возможному обстрелу Израиля со стороны Ливана, в частности, севера страны. ЦАЛЬ подчеркивает, что на данном этапе населению необходимо проявлять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям управления тылом. В настоящее время изменений в инструкциях нет. В случае, если изменения произойдут, общественность будет немедленно проинформирована об этом. Тем временем, сегодня по состоянию на 16.30 на севере страны, в Верхней Галилее и на границе с Ливаном было зафиксировано более 10 обстрелов и атак беспилотников. В 16.18 тревога была слышна в населенных пунктах Верхней Галилеи и на границе с Ливаном в Цфате, Хацор-Аглилит, Бири, Дальтоне и Рошпине. Был зафиксирован пуск двух ракет, одна из которых была сбита. Вторая разорвалась на незастроенной местности. Пострадавших нет. Последняя тревога в 16.50 прозвучала в Наарии, Рошаникра и многих других населенных пунктах Западной Галилеи. Предупреждение было о ракетных обстрелах. В армии обороны Израиля заявили, что подробности уточняются. Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он нарушает правила дипломатии, продолжая блокаду Ормузского пролива и выдвигая чрезмерные требования на переговорах. Президент США в третий раз предает дипломатию, написал Резаи в сети X. Он заявил, что действия Трампа свидетельствуют о том, что он несерьезно относится к дипломатическому процессу и преследует другие цели. По данным BBC, 60-летний гражданин Канады Кеннет Лоу признал себя виновным по 14 пунктам обвинения в содействии самоубийству и убийстве второй степени в рамках сделки со следствием. По версии следствия, бывший инженер аэрокосмической отрасли создал сеть сайтов, через которые продавал смертельно опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни на специализированных интернет-форумах. Вместе с ядовитыми препаратами Лоу отправлял покупателям подробные инструкции по их применению. Хотя в канадском суде Лоу признал вину только по 14 эпизодам, касающимся исключительно жертв из провинции Онтарио в возрасте от 16 до 36 лет, международный масштаб его деятельности оказался гораздо шире. Всего правоохранительные органы связывают его онлайн-магазины с более чем 90 смертями в 40 странах мира. Наибольшее число погибших зафиксировано в Великобритании. Как отмечает BBC, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании идентифицировало как минимум 79 британских граждан, которые приобрели у канадца смертоносные средства. В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Чемпионкой в индивидуальном многоборье стала Дарья Варфоломеев из Германии. Она стала первой с 2012 года гимнасткой, олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и чемпионкой Европы. На втором месте болгарка Стеляна Николова, на третьем украинка Таисия Анафричук. Израильтянка Даниэла Муниц заняла 10-е место. Управление по охране природы и парков сообщило, что сегодня заповедники и национальные парки посетили около 100 тысяч туристов. Среди наиболее известных парков Ганаш, Лошаки, Сария, Тель-Афек, Эйн-Хэмет, Эйно-Цуким, Эшколь и Тель-Ашкелон. В то же время около 4700 туристов посетили за выходные стоянки для ночлега, принадлежащие управлению. Среди наиболее популярных Маян-Харот, Мишмара-Кармель, Ганаш-Лоша и Ашкелон. И о погоде. Завтра, 31 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Бершеве 32, в Эйлате 36 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Большое спасибо Лидии Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей, но мы возвращаемся к нашей обычной занятости, к программе «Шавуатов», которая имеет место быть здесь, на Первом радио, каждую субботу, а также по праздничным датам, с 3 до 8 часов вечера. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Напомню, дамы и господа, что вы нас можете слушать не только в FM-диапазоне, но и вообще даже порой не в стране, в зависимости от того, есть ли на ваших мобильных девайсах наша аппликация или нет. Если еще ее нет, то чего же вы ждете? Это абсолютно бесплатно, безвозмездно, даром. В зависимости от вашего устройства устанавливаете либо на Google Play, либо через Apple Store нашу аппликацию. Ее там в строке поиска можно найти, набрав «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами. И в таком случае вы будете с нами где угодно, когда угодно, и будете слышать родные позывные и знакомые звуки, где бы вы ни находились и как долго бы вы там не гуляли. В ближайшем будущем у нас Кирли Рай Джепсон «Stay Away» Светланова Бода «Градус 100» открывает этот музыкальный час. Мартин Чай и «Late Night Thoughts».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Весели.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
6: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
7: Шавуатов на Первом радио.

Только что в нашем эфире румынская певица Александра Стен с произведением «Ocean». Кстати, забавный факт, в то время, когда ее главный хит «Мистер Саксубит», если помните, такой уже гремел по всем радиостанциям и всем танцевальным площадкам в мире, она в тот момент еще была студенткой и училась на факультете менеджмента. Кстати, не знаю, закончила или нет. Мы продолжаем, дамы и господа, это программа «Шавуотов» на 89.1 FM. Впереди у нас рубрика «Кино и котлеты» от Кати Санны, а прямо сейчас легендарочка «Scorpions» и «Wind of Change».

0: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
1: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Вновь попробую вас вдохновить на просмотр хорошего кино и на приготовление чего-то безумно вкусного. Сегодня отправляемся прямиком в палаты царя Ивана Грозного. Будем разбираться, почему в 16 веке ложка овощной икры ценилась выше, чем ведро осетровой.
2: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
1: Но сначала вспомним фильм. Помните, как нежно и скромно Марфа Васильевна, актриса Нина Маслова, смотрит в пол на царском перу? Все думали, что это образцовая покорность царицы 16 века. А на самом деле, за пару дней до съемок актриса получила классический синяк под глазом. Гримеры маскировали его как могли, но след все равно оставался. Чтобы не сорвать съемку, Гайдай скомандовал: «Опускай глаза в пол и делай вид, что ты безумно стеснительная».
3: Простите, как ваше имя, отчество?
4: Марфа Васильевна.
3: Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Так бытовой фингал создал образ чистейшей красоты. Наталья Крачковская, жена Бунши, посреди съемок тяжело заболела пневмонией и сильно-сильно похудела. Гайдай пришел в ужас. «У меня колоритная героиня пропала!» и велел срочно откармливать актрису манной кашей и блинами. Но возникла другая проблема. Для сцены «И тебя вылечат, и меня вылечат», где она снимает парик, ей нужно было иметь очень-очень короткую стрижку под бобрик. Брить голову на лысо актриса наотрез отказалась. Гримеры пошли на жесткую хитрость. На голову актрисе натянули детскую резиновую шапочку для плавания, в которой сверху пришили коротенькие волосики. А уже поверх этого сооружения надели рыжий парик. Шапочка была так мала, что жутко сдавливала голову. Лицо актрисы отекло, и в сцене, где она вздыхает, глядя в камеру, она плачет и мучается абсолютно по-настоящему.
5: Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
6: Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
5: Хам!
1: И еще один момент. Когда Жорж Милославский звонит из телефонной будки на работу Шпаку и представляется артистом из труппы Шпака, он говорит: «Алло, добавочный 362». Для любого советского человека в 1973 году это был не просто номер. За год до съемок в СССР ввели новую единую цену на водку. Бутылка так называемой тогда пол-литры стала стоить ровно 3 рубля 62 копейки. Гайдай просто зашил в телефонный номер самый главный и обсуждаемый цифровой мем того времени. Зал на этой фразе просто хохотал.
7: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
1: Ну а теперь вернемся к царскому пиру. Помните этот эпичный момент, когда дьяк Феофан демонстрирует шведскому послу роскошный царский стол? На огромных золотых блюдах красуются горы деликатесов, а на крошечном блюдечке сиротливо лежит одна чайная ложечка икры заморской, баклажанной. А теперь чистый факт. Леонид Гайдай в этой сцене пошел на жесткий исторический подлог ради шутки. Во времена Ивана Грозного, 16 век, баклажаны на Руси в глаза не видели. Их завезли только в 17 веке из Персии. Ну, шутка того стоила.
8: Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
9: Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое?
1: Кстати, вся еда на царском перу была настоящей. Гайдай категорически отказался от бутафории из папье-маше. Бюджет картины трещал по швам. Денег на дефицитные деликатесы не давали. И тогда режиссер оплатил всю эту роскошь осетров, поросят и черную икру из собственного кармана. Потратил бешеные по тем временам 200 рублей. А когда съемку пира закончили, выяснилось, что кто-то забыл убрать из кадра современную бутылку боржоми. Пришлось все переснимать. Съемочная группа с огромным трудом доедала царские деликатесы по второму кругу. Вот это я понимаю. Производственные травмы. Ладно, завидовать киношникам не будем. Мы сделаем свою икру по-настоящему заморскую и безумно нежную. Записывайте рецепт.
3: Закусывайте, Маргарита Васильевна. Закусывайте. Все оплачено.
1: Берем 3 крупных баклажана. Но мы их не варим и не тушим. Мы запекаем их целиком в духовке прямо в кожуре при 200 градусах, пока они не станут мягкими. Это даст тот самый правильный подкопченный аромат. Достаем, даем остыть, снимаем шкурку, а нежную мякоть рубим ножом. Никаких блендеров, икра должна иметь текстуру. Отдельно на сковороде пассируем лук и сладкий болгарский перец. Туда же добавляем спелые томаты без кожицы или хорошую томатную пасту. Соединяем овощи с баклажанами, солим, перчим и добавляем главный секрет – пару зубчиков давленного чеснока и ложечку ароматного маслечка.
10: И все это ты в трудах, все в трудах, великий государь.
1: Даем настояться в холодильнике пару часов, подавать строго на хрустящем багете и можно даже на маленьком серебряном блюдечке для антуража. Если обычный советский режиссер смог ради одной короткой сцены накрыть настоящий царский пир, то вы точно сможете запечь 3 баклажана и устроить себе королевский ужин. Так что марш на кухню, включать духовку.
5: А ну ступай домой, алкоголик!
3: Оставь меня, старушка, я в печали.
1: С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Желаю, чтобы в вашем холодильнике заморские продукты никогда не переводились. Царского вам аппетита. Пока.
0: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
10: Шавуатов на Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Пан Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
2: Мы живем в самой спортивной стране мира.
3: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
4: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
3: Это немыслимо. Почти.
4: Согласен.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: Элли Швидлер.
3: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Редко, но метко. Да.
0: Реклама.
2: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
5: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Шавуатов на Первом радио.
7: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов на 89.1 FM. Продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать, кто как умеет, в меру возможностей и испорченности, конечно же. Впереди у нас, дамы и господа, Ваня Дмитриенко и Cosmos Girls «Не забирай». Нелли Фортадо также с произведением «Try». Прямо сейчас в нашем эфире совместный трек той же самой Нелли Фортадо, Джастина Тимберлейка и Тимбаланда под названием «Give it to me» в продакшене Тимбаланда. Интересно, что вот в тот момент, когда им были написаны все вот главные хиты упомянутых артистов, он очень часто использовал какие-то звуки, которые буквально производил сам, постучав пальцами по столу, что-то намурлыкав в микрофон. А сейчас он увлекся AI, искусственным интеллектом, и вот, по крайней мере, в моей ленте очень часто появляется, восхищаясь какими-нибудь программами, которые, используя промпт, создают музыку из ничего.

0: שבוע טוב.
1: Ты словно моя безысходность. Наш поезд тихо уходит в неизвестность. Ищу себя в миноре, так любишь делать больно. Ты словно лед, что так хочешь.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Шавуатов на Первом радио.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Программа Шавуатов. Тут как тут. Выходной день. Продолжаем слушать хорошую музыку, отдыхать кто как умеет. Ну и, конечно же, слушать хорошую музыку, дамы и господа. Мы продолжаем. Если вам недостаточно того, что сегодня 30 мая на календаре, суббота, и вам нужен какой-то другой повод, то вот есть, к примеру, такой, что сегодня в мире отмечается Всемирный день сока. Поэтому в то, что вы пьете, подливайте иногда сок. Завтра утром скажете мне за этот совет спасибо. Мы продолжим. Впереди в нашем субботнем плейлисте Wild Son, I'm Better Off, Play and Win с произведением Lord. Ну а открывает этот музыкальный час Катя Айова и коллектив имени ее же с произведением «Потанцуй со мной».

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
9: Только в «Максанай Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
12: Шавуатов на Первом радио.

Казалось бы, какие могут быть песни про дождь вне сезона, скажем так, в предпоследний день мая, и буквально вот осталось до лета-то совсем ничего. Но, как вы помните, буквально 2 недели назад, совсем потерял счет времени, был у нас тут дождь в Израиле, всех весьма и весьма удивил, многих порадовал, так что если будет в июне, то почему нет, тут на Ближнем Востоке, сами знаете, что-то предсказывать и прогнозировать достаточно проблематично. Но я все-таки попробую, за большой промежуток времени не берусь, но вот за ближайшие 10 минут точно могу сказать, что на 89.1 FM прозвучат Дэвид Гетта, I'm Good, Eurythmics, Mirrors Off, давайте проверим, получится угадать или нет.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Весели.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Шавуатов на Первом радио.

Британская певица Адель и один из ее первых суперхитов «Set Fire to the Rain». Наткнулся тут на интервью, которое она давала пару лет назад, и в нем тогда она говорила: «Мне 36 лет, я стала старой и сварливой». Это очень смешно, конечно, поскольку давайте подождем еще пару-тройку лет, подозреваю, что она будет говорить нечто совершенно другое, к примеру, что она чувствует себя очень молодой, современной и так далее и тому подобное. Хотя, возможно, ошибаюсь. В ближайшем будущем группа B2. Я двигаюсь дальше. Джей-Зи, Риэнна и Канье Уэст. Run This Town прямо сейчас.

שבוע טוב, נפרוון רדיו.

0: самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер, дамы и господа. Прекрасного настроения всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку, в преддверии новой рабочей недели отдыхать кто как умеет. Меня зовут Андрей Оренштейн. Напоминаю, друзья, что мы с вами до 8 часов вечера, до 11 в FM-диапазоне вы нас можете слушать. Ну, а если загуляете сегодня, всякое может быть, в конце концов. День выходной сулит много радужных перспектив. Поэтому не будет лишним напомнить о том, что вы всегда можете настроиться на наш эфир, вне зависимости от того, есть у вас там рядом радиоприемник и сколько там часов в данный момент, посредством нашей аппликации. Если у вас ее еще нет, напоминаю, что ее можно совершенно бесплатно, безвозмездно, даром получить в зависимости от вашего девайса либо в Apple Store, либо в Google Play. Набирайте там английскими буквами «Первое радио 89.1 FM», скачивайте аппликацию и вуаля! Как результат, вы с нами, где бы вы ни находились и когда бы вы ни находились тоже. Ну а в ближайшем будущем у нас Михей Джуманджи «Так чисто» в ремиксе диджея Шурупа открывает этот музыкальный час «Post Melon» и «Morgan Wallen». I ain't coming back.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Шавуа Тов.

0: שבוע טוב, נאפר ים רדיו.
1: Обещаю, обещаю, буду тобі море, небо буде зоряне. Обещаю, обещаю.

где льется ложь, а где течет правда. Разобраться трудно, но надо, и дорога здесь одна. Мир или война, пусть даже все играют нечестно так, но все равно непонятно, как могло сойти с ума. Родина моя, свобода и любовь, больше в жизни нету ничего.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Эндрю Райль и I'll Be There только что в завершении этого музыкального часа на 89.1 FM и сегодняшнего выпуска программы «Шавуот офф» на Первом радио. Здесь традиционно, дамы и господа, мне надлежит вам сделать ручкой, пожелать всего самого наилучшего, естественно, прекрасного вам завершения сегодняшнего вечера, ну и, естественно, всем нам побольше хороших новостей и, конечно, «Шавуот офф».
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
6: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое.

0: сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-88.
0: Год без забот.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: учебе.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
2: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
3: Мощный, сильный.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

die for the truth.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

89.1 FM.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

Thank you.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

nobody should be alone if they don't have to be.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.